0: 两年了，我毛泽东第一次被邀请参加这种高等的军事会议。是啊，从瑞金出来以后，我和稼祥同志也是头一回啊。走啊，开会去。走。
1: Поход на север.
0: 从这里向北。Соединение
1: на востоке второго и шестого
0: корпуса.
1: Этот план был создан на высшем уровне
0: военного совета. 最高军事决策部.
1: И к тому же был одобрен
0: Коминтерном.
1: Его ни в коем случае нельзя менять.
0: 这个计划绝不能改变。还有。
2: 我这里记得也很清楚，今年的6月10号，是周恩来同志最先提出来要北上湘西去会合红二等军。
3: 啊，说的没错啊，当时确实是我提出来的，但现在情况变了，咱们是不是也应该做相应的调整了？
1: 周恩来。

0: 报告，
1: 博古同志，这是刚刚截获的前军电报。
2: 平察至铜鼓马家团一线，发现了周方人的第七团和第十五团。
3: Да как такое возможно? Разве Мао Цзэдун не говорил, что в Гуйчжоу безопасно? Целых два войска противника!
2: 大发利息，李德，红四团先头部队已经出发了，现在可能和前军已经接触上了。
3: Шайзе! Напиши Гамбиао, пусть срочно остановит наступление и пусть ждет на месте основного подкрепления.
0: 哎，李德同志，
4: 大发利息，李德，
0: 你看这样可以吗？咱们先听一听耿彪汇报前线情况后再做决定。
3: В этом нет никакой необходимости. Вот в этой телеграмме есть самая реальная обстановка.
5: 电报的内容就是最真实的情况吗？